0: важное слово.
1: Маджанца хижа зунджина, зэс махчиц.
2: Мам нузны каш пшацо. Сым пша позже ватьева. Надобо е дрога зашла хана. Рознявана виджу жорту тафлю пшеде мну. В объездка. Стеи ту, яко бисы с Богом доречава, дай ей скрутка позастач. Мерзам со. Мой нуцкорный мотор верчи со еще спешнейшо, хач тун моя аута. Ми со зда, со ебу в особинце мой дневый план пшеметач хцу. То ничо не помха. Дырпю в отпочич. Иду пше свеску, на котру шевак жени не дживам. Пшед зароду бежи со старша жона с чешки кару. Позастану скрутка, а попомхам ей. Так стей мой нараз. А речи мой во ее нучках, во моих надавках, во тем, что ж наю руны почежуе. Не предвича на пшеставка, намайте еше. Бито, каш не вочакуване жонование, котрыш суны со скраджу мя знаю. Нуцко не вуеднана, еду дале. А мой джейн не е хижа самсне. Зачувам, зомам спокойне посмюк на мя звочу. Бу ма хумо. Несчеле жаних янджелу, стай тафличку до моя пуча. Ниц зоби мя задержав, але зоби мя руне там вет, чиш мауе жонование на мне чака.
1: Dole praje hrža Zunžina ze Smochčic na dolgu a zamovitost či Bačoňské vosady.

0: Важное слово.
1: Слышите вот хуже зунжинея за смахчиц.
2: Мам нужно каш пшацо. Сим пшапожде вот ева. Надобо е дрога зашла хана. Розневана виджу жовту тафлю пшаре мну. В объездка. Стеи ту, яко биси с Богом доречава, дай ей скрутка позастач. Мерзам со. Мой нуцкорный мотор верчи со еще спешнейшо, хач тун моего аута. Ми со зда, со ебу в особинце мой дневый план пшеметач хцу. То ничо не помха. Дырпю в отпочич. Иду пше свеску, на котру шевак жени не дживам. Пшед зароду бежи со старша жона с чешки кару. Pozastanu skrutka a popomham jej. Tak stej môj naraz. A rieči môj vo jej nučkach, vo mojich nadavkach, vo tým, štož najú rúne počežuje. Nepředvičaná přestavka namaj tyješe. Bie to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž súne sa skráču meznajú. Nucko nevujednaná, jedu dále. A môj džín nie je hižo samsne. Začuvam, zo mám spokojne posmiok na mě zvoču. Bú má humor. Nesčele žanych janželov, staj tafličku do mojho puča. Nic zo by mě zadržal, ale zo by mě rúne tam viet, čiž malé žonovanie na mě čaká.
1: Dole praj, hýža zunžina ze Smochčic, nadavku a zamovitosti Bačenské vosady. 4 menšiny do 8.